Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Узтелеком супер люкс тарифа. Баринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум ўрнига 70 000 сум. Батафсил маълумот Uztelecom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 11.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Учетген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч минсонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларда.
2: Миллионлаган соғынчилик қалдар истаги талабы. 29-30 сентябрь, саат 19:30 да. Халқлар достлиги сароида. Сиз севган серқирра ижодкор, хонанда ва киноактёр Анвар Собиров янги концерт дастурига сиз азиз мухлисларни таклиф этади. Телефон 90-168-96-22. Чиптлар сарой кассалари ва iticket.uz сайтида. Концертда жонли ижро ва фонограммадан фойдаланилади.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.